Этого так стремилась. Вот мы, отец Мисаил, да Аспога грешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

что ж ты пригорюнился, товарищ? Вот и граница литовская, до которой тебе так хотелось добраться. Пока не буду в Литве, не могу быть спокойным.

золотой пушкарь да кочечка. А из порока тапочка закружилась, по подкопам покатилась, та и хлопнула. Самопили, загалдели злые,

0: tranquila va a casa. Что ж ты не подтягиваешь, да и не подтягиваешь? Не хочу.
1: Вольному воля.
0: А пьяному рай, отец Мисаил.

0: не повесить. Слыхали ты это?
1: Не слыхал.
0: Читать умеешь?
1: Нет, сыне, не умудрил Господь.
0: Так вот тебе указ.
1: А что мне
0: этот ердик, разбойник, о, Гришка, ты?
1: Вона, что ты, Господь, с тобой?

Всех убийца тайны я отравил сестру свою царицу, я ускорил Феодора кончину, я отравил.

Ей с изычкой, чтоб отойти, просто градила со спами, чтоб ни одна душа не фелеса за этим, чтоб сами все прибежали с дочкам, чтоб вороны прилетали с крана. Ступай! Или нет? Постой, постой, шуиски. Неправда.

je n'y fais pied, piétnant, piétinae, piétinae, soutaine, s'amélorchia. Как я своей паровой душе скалит, льется сердце ядом. Ведь я ж останет

круг тебя паян кабанах, и все на войска, брат и вор, слушай, Фёдор.

Боже свет, прости меня! Вот, вот царь ваш, царь! Простите! Простите!